0: Time America с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации The Great Media Group. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий краткой сводкой новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Стрельба в Толедо, штат Огайо. Ранены 12 человек. Поиск стрелявших продолжается. Это случилось 6 июня во время ежегодного фестиваля Old West End. По данным власти, как минимум двое неизвестных открыли огонь. Скорее всего, они стреляли друг в друга. В городе Канзас-Сити, штат Миссури, произошла стрельба неподалеку от базы, где во время чемпионата мира по футболу будет тренироваться сборная Англии. Страшно аж жуть. В Соединенных Штатах впервые за 60 лет обнаружили поедающего плоть червя. Он чрезвычайно опасен для людей и животных. Иран обстрелял север Израиля. Цель ответил ударами по иранским объектам. Это случилось впервые за 2 месяца, когда Израиль и Иран обменялись ударами. Президент Дональд Трамп после иранских ударов призвал и Иран, и Израиль отказаться от дальнейшего обмена ударами. Днем 8 июня он повторил этот призыв

0: в соцсети Truth Social, написав, что невежеству и глупости нельзя позволить помешать достижению мирных договоренностей. Также сообщается, что дом Андрея Макаревича в Израиле попал под этот самый удар Ирана. К нам вчера прилетело окна, рамы, крыша, и нас, по счастью, не было дома. Интересно, Трамп правда думает, что с ними можно о чем-то вообще договориться? То есть у нас что, перемирие? Конец. Это так написал известный музыкант в Фейсбуке. А жена Макаревича Эйнат Кляйн, в свою очередь, сообщила, что им пришлось даже полежать на обочине минут 40. Это была цитата, после чего до дома они добрались мелкими перебежками. Конец цитаты. В Крыму украинский беспилотник ударил по поезду Москва-Симферополь. Движение пассажирских поездов на полуострове остановлено. В воздушном пространстве Латвии впервые был сбит дрон. Бизнесменом, который ездил встречаться с Зеленским и передавал послание Путину, оказался Роман Абрамович. А тем временем Трамп хочет привлечь патриарха Иерусалима к переговорам между Россией и Украиной. И Макс Корж впервые с начала войны дал концерт в Турции, в стране, куда россияне могут поехать без визы. Зрители с флагами Украины и России танцевали вместе. Артист заявил, что каждый может остановить войну, просто не участвуя в ссорах. Конец цитаты. Итак, у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: О погоде за бортом. Тепло и уютно в Филадельфии, но ощутимый ветер со скоростью в 9-10 миль в час дует с юго-запада. В ближайшие два дня будет 85 градусов по Фаренгейту. Возможно, что к концу недели будет даже за 90, но возможны дожди и грозы, когда столбики дров перевалят за 90 градусов по Фаренгейту. А вот на Тихоокеанском северо-западе дождливо и прохладно. В Портленде около 60 градусов по Фаренгейту. В районе Большого Сиэтла примерно то же самое, при этом ветер может крепчать, и в ближайшие дни в Портленде при дождливой погоде во вторник он будет достигать 13-15 миль в час с юго-запада, а в районе Большого Сиэтла аж 17-20 миль в час. Но во вторник уже после утреннего дождичка в Портленде уже, возможно, даже где-то выглянет солнышко. То же самое в районе Большого Сиэтла, но возможно, что в районе Большого Сиэтла солнце придет чуть-чуть пораньше. И к концу недели и в Портленде, и в районе Большого Сиэтла будет, возможно, даже за 90 градусов по Фаренгейту.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Работа служба информации The Great Media Group. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM Портленд Метро Эри. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, во штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски «Последних известий» подкастов на Spotify через CarPlay, Android Auto в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: 6 июня в Толедо, в штате Огайо, во время ежегодного фестиваля Old West End произошла перестрелка. Неподалеку от парка Агнес Рейнольдс Джексон в районе Гленвуд и Делавэр. В По данным власти, как минимум двое неизвестных открыли огонь. Скорее всего, они стреляли именно друг в друга. При этом 12 человек получили ранения. Двое из них находились в критическом состоянии, но сейчас, к счастью, их состояние стабилизировалось. Полиция получила сообщение о выстрелах около 17:37 по местному времени. Среди пострадавших были люди разных возрастов, в основном молодежь. Участники фестиваля в панике разбегались. Полиция оперативно прибыла на место происшествия и оказала всем помощь. Организаторы этого фестиваля в историческом центре города отменили все мероприятия, которые были запланированы уже на следующий день, на 7 июня, воскресенье. Замначальника полиции Торедо Джозеф Хефернан сообщил, что стрелявшие, очевидно, открыли огонь, целясь друг в друга. Стрельба, как сообщается, началась около 17:30 рядом с фестивалем Old West End. Это ежегодное такое мероприятие с живой музыкой и экскурсиями по историческим местам. Пока никто не задержан, и полиция просит гостей фестиваля передать любые фотографии или видео с телефона, которые могут помочь следствию. Возраст раненых от 14 до 61 года. Большинство это молодые люди. В момент стрельбы на фестивале присутствовали несколько сотен человек. Власти сообщили, что на мероприятии были направлены дополнительные силы полиции, значительно число сотрудников, не находившихся при исполнении, работали на самом фестивале. Очень обидно, когда несколько человек по каким-то своим причинам решают сорвать события, которое многие годы было важной частью жизни нашего сообщества. Конец цитаты, заметил Хефернан. Сказали свое слово также и организаторы фестиваля. Я цитирую: «Слишком часто мы включаем новости и узнаем, что где-то праздник закончился трагедией. Теперь такие новости пришли даже из нашего района. Мы потрясены тем, что произошло с пострадавшими на фестивале Old West End». После обсуждения произошедшего с городскими властями и полицией, организаторы заключили, что мы считаем, что продолжать фестиваль в этих условиях было бы неправильно и безответственно. Конец цитаты, и он был отменен. Одно из опубликованных в интернете видео показывает, как посетители этого фестиваля в панике разбегаются и прячутся во время возникшей перестрелки. На другой записи видно, как молодой человек идет по улице с раной в боку. Он держится за нее, и из раны течет кровь, а затем он садится на землю. Губернатор штата Огайо Майк Дивайн заявил в прошедшую субботу следующее: «Я серьезно беспокоен ситуацией в Торедо. Летние фестивали должны быть безопасным местом». Конец цитаты. Сенатор от Огайо Джон Хастед тоже выразил свое мнение в социальных сетях. Он назвал произошедшее бессмысленным насилием и поблагодарил правоохранительные органы, которые оперативно отреагировали, защитили жителей штата Огайо и продолжают искать подозреваемых, чтобы привлечь их к ответственности. Конец, тогда сказал он. Начальник пожарной службы Торедо Элисон Армстронг подчеркнула, что доставлять пострадавших в больнице было сложно из-за перекрытых дорог и потока людей, которые покидали фестиваль. Многие, кстати говоря, в спешке. С учетом произошедшего в Торедо число массовых стрельб на стране с начала года, по данным некоммерческой базы Gun Violence Archive, превысило 170 случаев. К массовым стрельбам там считают такие случаи, когда ранены или погибли 4 и более человека. Высокий уровень таких преступлений у нас в стране на протяжении многих лет вынуждает требовать ужесточения контроля над оружием на федеральном уровне, однако Конгресс за это время так и не принял соответствующих ограничений. И накануне этого события, вечером 5 июня, еще один инцидент случился на другом фестивале в Огайо. Это «Фанфест» при католической церкви Святой Екатерины. Около 19:00 в Коламбусе, что в 2,5 часах езды от Торедо, на мероприятии, куда пришли примерно от 500 до 800 подростков, началась драка. Полиция Коламбуса заявила, что поступали сообщения о выстрелах, однако оружие найти не удалось. Церковь решила завершить фестиваль досрочно. Мэр города Бексли Бен Кеслер заметил, что насилие не место в общественных пространствах. но при организации массовых мероприятий такой риск необходимо учитывать и заранее к нему готовиться. Существуют меры, позволяющие существенно снизить этот риск. Мы будем добиваться их применения на будущих фестивалях и пересматривать собственные мероприятия с учетом полученного опыта». Конец цитаты. Глава полиции Коламбуса Эйлен Брайант осудила так называемые «захваты улиц». «Мы не будем терпеть захваты улиц. Опасное вождение, беспорядки, вандализм, нападения или любые действия, которые угрожают безопасности жителей и гостей города, беззаконию в нашем городе не место». Конец цитаты, заявила она.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Еще одна стрельба в городе Канзас-Сити, штат Миссури. Произошла стрельба неподалеку от базы, где во время чемпионата мира по футболу будет тренироваться сборная Англии. Инцидент произошел еще утром 6 июня на улице Трост-Эвеню, которая находится в 10 минутах от этой базы на машине. Прибывшие на место происшествия полицейские увидели большую толпу, которая начала разбегаться. Всего в результате стрельбы пострадали 9 человек, троих женщин госпитализировали. Причины стрельбы пока неизвестны, подозреваемых полиция не задерживала. Агентство Reuters сообщает, что сборная Англии еще не прибыла на тренировочную базу в Канзас-Сити. Напомню, что чемпионат мира по футболу пройдет уже с 11 июня. Он стартует фактически вот на этой неделе по 19 июля в Соединенных Штатах, Канаде и в Мексике. Матч открытия турнира пройдет в Мексике, а с 1/4 финала вплоть до самого финала все встречи будут проходить непосредственно в Соединенных Штатах Америки.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Департамент сельского хозяйства Соединенных Штатов подтвердил в начале июня, что у трехнедельного теленка в Ла-Прайоре, штата Техас, обнаружен винтовой червь. Это червь нового света, муха, личинки, которые питаются живыми тканями. Это первый случай заражения крупного рогатого скота в Штатах с тех пор, как паразита полностью искоренили в стране в 60-х годах прошлого столетия, сообщает New York Times. Мы уже сегодня начали принимать срочные меры, чтобы локализовать и ликвидировать этот очаг заражения в Южном Техасе. Конец цитаты, заявила глава департамента сельского хозяйства Брук Роллинс. Если окажется, что случай не единичный, последствия могут тяжело ударить по американскому животноводству. Без лечения такие заражения приводят к гибели животных. В департаменте несколько месяцев готовились к возможному возвращению паразита. К середине 2000-х годов винтового червя полностью уничтожили в Северной и в Центральной Америке, однако затем он начал постепенно продвигаться на север, и в ноябре 2024 года его обнаружили у границы Мексики с Гватемалой. Сами мухи не перелетают на большие расстояния, но паразит распространяется вместе с зараженными животными, особенно при их перевозке. По данным департамента, в Мексике выявлено более 20 тысяч случаев и уже более года ввоз мексиканского скота в нашу страну запрещен. Винтовой червь не поражает фрукты и овощи. В департаменте отмечают, что служба безопасности и инспекция пищевых продуктов контролируют, чтобы говядина, птица и яйца оставались безопасными для потребления. Департамент сельского хозяйства установил карантинную зону радиусом в 20 километров там, где нашли зараженного теленка. В этой зоне усилили наблюдение и ограничили перемещение всех теплокровных животных за ее пределы. В район направили ветеринаров и специалистов по здоровью животных. Аналогичные меры принимает также комиссия по здоровью животных штата Техас. Кроме того, власти начали выпускать миллионы стерильных мух. Их рассеивают с воздуха и доставляют наземным транспортом. Стерильные самцы спариваются с дикими самками, и популяция постепенно сходит на нет. Сейчас это единственный способ остановить распространение этого ужасного паразита. В настоящее время стерильных мух производит только одно предприятие в Панаме, где выпускают около 100 миллионов особей в неделю. Инженерный корпус армии Соединенных Штатов недавно начал строительство нового комплекса стоимостью в 750 миллионов долларов на базе МУР в Эдинбурге в штате Техас. Ожидается, что к концу 2027 года предприятие будет выпускать по 100 миллионов стерильных мух в неделю с перспективой увеличить их производство до 300 миллионов в неделю. Винтовой червь нового света – это вид паразитической мухи, часть жизненного цикла, которая проходит за счет питания тканями или плотью теплокровных животных и людей, поясняет официальный сайт Центров по контролю и профилактике заболеваний нашей страны – CDC. Мухи откладывают яйца в раны и естественные отверстия тела, нос, глаза, уши, рот, где из яиц потом вылупляются личинки, питающиеся живой плотью, живой тканью. Мясная муха или винтовой червь нового света обычно встречается в Южной Америке в некоторых районах Карибского бассейна, однако с 2023 года она постепенно мигрирует на север, то есть через страны Центральной Америки в сторону Мексики. Случаи заражения паразитов фиксировались у путешественников, возвращавшихся из регионов, где обитают эти мухи-паразиты. Риск возрастает при наличии открытых ран и длительного пребывания на открытом воздухе в эндемичной районах. Симптомы включают ощущение или визуальное обнаружение личинок в ране или в области ушей, носа, глаз, либо рта. И помимо этого характерны болезненные раны или язвы, зловонный запах из пораженного участка и кровотечение. Нередко развивается бактериальная инфекция, вызывающая лихорадку или озноб. Риск заражения выше у людей, которые находятся в районах распространения мух. Проводит много времени на улице днем, особенно во время сна или при невозможности защититься от насекомых, а также при любых повреждениях кожи, даже небольших повреждениях, это царапины, укусы насекомых или после операционной раны. Дополнительные факторы риска – это заболевания с хроническими и кровоточащими язвами, например, рак кожи или околоносовых пазух, а также процедуры, повреждающие кожу. Риск повышается и при телесном контакте с домашним скотом, а также с другими теплокровными животными в зараженных районах. Инфицирование начинается, когда самка мухи откладывает яйца в открытые раны или на участке тела живых теплокровных организмов. Чаще всего страдают животные, но заражение возможно и у человека. Запах раны или естественных отверстий тела привлекает самок мух. Даже небольшие повреждения кожи могут стать местом откладывания яиц. Причем одна самка производит от 200 до 300 яиц за раз и до 3000 яиц за 10-30 дней всей своей жизни. Из яиц вылупляются личинки, которые проникают в ткани и раны и питаются ими. Примерно через 7 дней они покидают хозяина, попадают в почву, зарываются в землю и превращаются уже во взрослых мух. Профилактика основана на защите кожи и на предотвращении контакта с мухами в районах их распространения. Открытые раны необходимо закрывать и содержать в чистоте. Следует спать в помещениях с закрытыми окнами или использовать москитные сетки. В случае ночевки на улице применять сетки или палатки с защитой от насекомых, а одежда должна максимально закрывать тело. Ну и в случае обнаружения личинок в ране срочно нужно обратиться к врачу.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Работа службы информации Degret Media Group. Мы продолжаем выпуск последних известий, которые транслируются на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM в Портленд. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий и подкастов на Spotify через CarPlay Android Opto в любое удобное для вас время. Мы продолжаем выпуск последних известий международными новостями. Оставайтесь с нами.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Израиль и Иран обменялись ударами впервые за 2 месяца. Израильские военные в ночь на 8 июня нанесли удары по военным объектам и нефтехимическому заводу в Иране после того, как вечером 7 июня Иран выпустил баллистические ракеты по Израилю, назвав это ответом на израильские удары по объектам группировки Хезболла в ливанском Бейруте. Утром в понедельник Иран, а также союзная ему йеменская группировка Ансар-Аллах, то есть это хуситы, вновь атаковали Израиль. Речь идет о крупнейшей эскалации конфликта с начала апреля, когда Соединенные Штаты и Иран договорились о перемирии. Израиль с этого времени воздерживался от ударов по Ирану и наоборот. Удары по военным целям в Иране и нефтехимическому заводу провинции Хузестан подтвердили в армии обороны Израиля. Иран после этого заявил о новых ударах по израильской территории, в том числе и по военным базам. В ЦАРе заявили, что все ракеты были перехвачены, ущерба нет. Хуситы, в свою очередь, заявили, что намерены заблокировать связанные с Израилем судоходство в Красном море. По сообщениям из Йемена, где хуситы контролируют северные районы и столицу Сану, была выпущена одна ракета, ее перехватили. Тревога в Израиле ночью и утром объявлялась несколько раз. Сообщений о пострадавших и раненых не было. Аэропорт имени Бен-Гуриона продолжил свою работу, хотя его работа прерывалась. Днем 8 июня Объединенное военное командование Ирана заявило, что иранские военные завершили операции против Израиля и не будут наносить новые удары в случае, если Израиль не нанесет удары по Ирану. В сообщении говорится, что новые ответные меры возможны в случае продолжения израильских атак на территории Ливана. Реакции Израиля на это сообщение пока не было. Израильские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что премьер-министр Бениамин Нетаньяху рассматривает возможность отказа от запланированных ударов по Ирану. Иран первым нанес удары по Израилю после 2-месячной паузы вечером 7 июня, заявив, что это реакция на нанесенные ранее Израилем удары по штаб-квартире группировки Хезболла, которая признана террористической группировкой у нас в стране и в Израиле. По Израилю были выпущены десятки баллистических ракет, их перехват координировали и, как сообщается, в том числе и военные Соединенных Штатов, а о пострадавших не сообщалось. Живущий в Израиле музыкант Андрей Макаревич написал в своем аккаунте в Фейсбуке, что в результате ударов был поврежден его дом. К нам вчера прилетело окна, рамы, крыша. Нас, по счастью, не было дома. Интересно, Трамп вправду думает, что с ними можно о чем-то договориться? То есть у нас что, перемирие? Конец. Цитата, так вот написал музыкант Андрей Макаревич в Фейсбуке. Жена Макаревича Энат Кляйн, в свою очередь, сообщила, что им пришлось, я цитирую, полежать на обочине минут 40, конец цитаты, после чего до дома они добирались мелкими перебежками. Так написано в ее канале. Ну и президент Дональд Трамп после иранских ударов призвал и Иран, и Израиль отказаться от дальнейшего обмена ударами. Сегодня днем он повторил этот призыв в соцсети Truth Social, написав, что невежество и глупости нельзя позволить помешать достижению мирных договоренностей. Конец цитаты. В интервью NBC News Трамп сказал, что Соединенные Штаты и Иран уже очень и очень близки к мирным соглашениям, но Вашингтон все еще добивается от Тегерана четких гарантий того, что он не будет стремиться к ядерному оружию. Он также в этом интервью предположил, что премьер-министру Израиля Бениамину Нетаньяху нужно будет принять условия сделки Соединенных Штатов и Ирана, если она будет заключена. Ну и сейчас у нас есть возможность услышать вот это эксклюзивное интервью президента нашей страны в программе «Встреча с прессой», «Meet the Press», так и называется в языке оригинала, на телеканале NBC. Кстати, это интервью получилось очень и очень скандально, потому что после очередного вопроса о журналистке Трамп просто встал и ушел.
2: Я хотела бы поговорить об общей картине, господин президент. Одним из ваших фундаментальных предвыборных обещаний, начиная с 2015 года, было то, что не будет новых войн. Вы нарушили это обещание, данное американскому народу? Нет, нет, я был вынужден помешать одной стране, очень могущественной, очень опасной стране получить ядерное оружие, потому что она бы его использовала. Они бы взорвали весь мир, они бы взорвали Ближний Восток, они бы взорвали Израиль, они бы пришли сюда, они бы взорвали Европу, они сумасшедшие. Это сумасшедшие люди, я имею с этим дело. Это очень нервные люди, действительно сумасшедшие. И я с ними лажу, они мне даже нравятся. Но нельзя позволять им обладать ядерным оружием. И я делаю услугу миру, я делаю услугу нашей стране, Америка прежде всего, я делаю услугу нашей стране. О, какой хороший дождь. Это очень сильно льет, да. Но ответ такой вот. Давайте просто продолжим интервью, давайте, мы просто через это прорвемся. Здесь мы сделали почти 5-минутную паузу, чтобы дождь прошел, а затем возобновили наш разговор. Итак, вы говорите, что не нарушили свое обещание, и тем не менее, господин президент, в свой первый срок воздержали это обещание, оно было настолько фундаментальным для того, кем вы были, как кандидат и как президент вашего первого срока. Что изменилось? Вы настаивали на том, что не будет новых войн. Я не гарантировал отсутствие войн. Зачем бы мне тогда было создавать сильнейшую армию в мире? Но я создал нашу армию. Я унаследовал ужасную армию. У нас не было снаряжения, оборудования, ничего не было. Я создал потрясающие вооруженные силы. Байден много из этого раздал, но это все равно относительно небольшая часть по сравнению с тем, что я создал. Вы говорили снова и снова, что этого не будет. А зачем мне тогда было бы создавать армию? Я не хотел ее использовать, но я делаю вам и всем остальным большую услугу. В разгар величайшего подъема фондового рынка в истории, в разгар процветания самой успешной страны, потому что, как вы знаете, в прошлом сроке мы были мертвой страной. Кристен, при Байдене мы были... Я знаю, что вы либералка, большая прогрессистка. Я просто журналист. Мы были мертвой страной, Кристен. Год назад, пару лет назад мы были мертвой страной. Теперь у нас самая горячая, привлекательная страна в мире, и она находится на пике популярности, которая, вероятно, наступила именно сейчас, поверите в это или нет. Сегодня мы только что установили все новые рекорды на фондовом рынке, но мы в самый горячий момент в истории нашей страны, и вот я собрал Скотта, Хаварда, Питта, Хексета, я собрал всех в одной комнате, и я говорю, я должен оказать услугу этой стране и всему миру, Ближнему Востоку, Израилю, всем. У вас есть Иран. И у них будет ядерное оружие. Барак Хусейн Обама подписал СВПД. Это была ужасная сделка, ужасная. Послушайте меня, это была ужасная сделка. Это был путь к тому, чтобы они получили ядерное оружие. Они были очень близки к этому, чтобы получить ядерное оружие. Я расторг соглашение, и я отправил бомбардировщики Би-2 примерно 9-10 месяцев назад, и они уничтожили, полностью уничтожили ядерный объект. Я спас ситуацию. У нас был выбор. Мы могли позволить им получить ядерное оружие, или вы могли бы пойти на уступки и провести несколько прекрасных дней. Но они бы, знаете, это вопрос суждения, да? Они бы применили ядерное оружие. И знаете что? Когда люди слышат этот сценарий, когда они слышат, что я говорю, что Иран получит ядерное оружие, а это сумасшедшие люди, и люди говорят, ну вы поступаете правильно. Я не думаю, вы же сами проводите опросы, хотя у вас фальшивые опросы, особенно ваш, но вы проводите опросы. Я очень по-крупному выиграл выборы. И причина, по которой я их выиграл, она заключается в том, что люди уверены во мне, и они верят, они обладают здравым суждением. Мне пришлось принять решение, хочу ли я продолжать жить в стране, которая процветает, но где-то кто-то будет пытаться нас убить. Или я хочу устранить эту ужасную угрозу. И вот что я сделал. Я устранил эту угрозу. Я устранял ее в течение многих-многих лет, и теперь я ее устраняю окончательно навсегда. Я сделаю это любым путем, либо путем переговоров, где мы очень близки к заключению соглашения, либо, честно говоря, я разнесу их к чертям собачьим. И для нас это будет очень легко. Это будет очень легко. Но на самом деле это более легкий путь, правда? Так что, когда вы говорите, что я обещал, я ничего не обещал. Мне не нравится, это правда, мне не нравятся бесконечные войны. Это не бесконечная война. Мы занимаемся этим 3 месяца. Большая часть этого времени проходит в условиях довольно хорошего перемирия. Блокада была потрясающей. Наш флот великолепный. Наши вооруженные силы лучшие в мире. Слушайте, мы захватили очень могущественную страну, Венесуэлу. Там солдаты, большие, сильные вооруженные силы. Мы захватили Венесуэлу за считанные минуты. Мы уничтожили потенциал Ирана за считанные дни. Никто никогда не видел ничего подобного. Никто вообще ничего не видел. Теперь я это закончу. Но помните, вы провели 19 лет во Вьетнаме из-за глупых людей. Вы были во многих других разных странах. В каждой войне вы провели годы. Посмотрите на Ирак, например. Посмотрите, что вы там делали. Вы были там годами. Послушайте, Кристен, мы в Иране несколько месяцев, и угроза в основном миновала, скоро все это закончится. Но вы не можете позволить Ирану получить ядерное оружие, иначе вас взорвут всех. Не будет никакой Кристен, не будет никакого канала NBC, не будет вашей программы «Встреча с прессой». Вашей программе «Встреча с прессой» конец придет. Позвольте мне спросить вас, во время вашей кампании 2016 года вы назвали Ближний Восток затяжным болотом, трясиной. Почему вы так уверены, что это сейчас не станет трясиной? Да нас там не будет скоро. Вы уверены, что это не станет трясиной? Да это не трясина. Я только что уничтожил их вооруженные силы. Это очень опасная страна, и я устранил ядерную угрозу. Позвольте мне вам сказать, если мы уйдем завтра, если мы просто скажем, хорошо, давайте уйдем сегодня, им понадобится 15 или 20 лет, чтобы восстановить страну, но я не собираюсь давать им даже такой шанс. Я не собираюсь давать им шанс. Они не могут иметь ядерное оружие. И если есть хотя бы 1% вероятность того, что у них оно появится, я не уйду оттуда. Мы почти закончили. Мы либо заключим сделку, сильную сделку, значимую сделку, не такую, как у Обамы. Обама дал им путь к ядерному оружию. Мой подход — полная противоположность. Мой — это стена. Это стена, точно такая же, как та, которую я построил на протяжении тысяч миль на нашей южной границе. И, кстати, я взял самую худшую границу в истории. За несколько дней я сделал ее лучшей границей в истории. И тем не менее, господин президент, Иран был ближе всего к разработке урана оружейного качества после того, как вы разорвали ядерную сделку, потому что не было никаких ограничительных мер для них. Извините. Они разрабатывали это все во время действия ядерной сделки. Вы этого не знали? Что? Иран, когда Обама подписал ту идиотскую сделку, по которой он заплатил им миллиарды и миллиарды долларов, он думал, что он сможет их подкупить. Послушайте меня. Они разрабатывали ядерное оружие. Вот как они до этого дошли. Они раздобыли весь этот уран при Обаме. Вы же это знаете, правда? Ну так вот они туда и шли. Не говорите этого. Они дошли, они разработали это при Бараке Хусейне Обаме. Во время его администрации. Да, они ускорили разработку после того, как сделка была разорвана, вы ее разорвали. Они ничего не ускоряли. Давайте об экономике поговорим. Я хочу поговорить об экономике. Если бы я не вторгся туда с бомбардировщиками Би-2, у них сейчас было бы ядерное оружие, и, возможно, половина мира была бы уничтожена. Позвольте мне вас об экономике спросить. Сегодня мы получили очень хороший отчет по занятости, который превзошел ожидания. Не просто хороший, не хороший. Отличный, великолепный. Ну да, он превзошел ожидания. Вот именно, насколько? В 3 раза! Создано 170 тысяч рабочих мест. И тем не менее, цены на бензин и дизельное топливо растут. И дизель растет в цене. Все это успокоится, как только война закончится. Ну, 70% фермеров говорят, что не могут себе позволить удобрения, например. Какое ваше послание? У фермеров дела идут хорошо. Позвольте спросить, какое послание фермерам? Многие из них поддерживают вас. Все поддерживают. Потому что нет никого для них лучше. Знаете, в прошлом сроке я выделил фермерам 28 миллиардов долларов, потому что Китай и другие страны пользовались ситуацией. И знаете, кто за это заплатил? Китай. В прошлом сроке. Знаете, у меня был великолепный первый срок, у меня была лучшая экономика за всю историю. И знаете что? Что вы хотите фермерам сказать, которые говорят, что испытывают трудности сейчас? Им трудно сводить концы с концами. Мне вообще можно говорить? Вы продолжаете задавать вопросы и не слушайте мои ответы. Я люблю фермеров, фермеры любят меня, и фермеры доверяют мне. В первый срок у меня было нечто очень похожее. Китай и другие страны, Канада, например, да, жестко себя вели, они пользовались нашими фермерами, теперь они больше этого не делают. Я выделил им 28 миллиардов долларов. Они никогда не получали раньше таких денег. Фермеры любят меня, они вернулись и проголосовали за меня в рекордных количествах просто, вы это знаете. Никто даже близко не подошел. Теперь, поскольку у нас был выбор, мне нужно было сделать выбор. Я мог бы подождать и в том же духе продолжить, да? У фермеров дела шли великолепно, удобрения были дешевые, все было дешево, бензин стоил дешево. Я мог бы оставить все как есть, но я сказал, что я должен сделать эту операцию в Иране. Фермеры поймут это лучше любого другого. У них будет чуть-чуть дороже бензин, у нас будут немного дороже удобрения и так далее. Но я избавлюсь от ядерного оружия в руках очень опасных людей. Извините, пожалуйста, подождите. Это нужно было сделать 47 лет назад. Ни одного президента не хватило яиц это сделать. Я пошел и уже сделал это почти завершено. Как только это будет завершено, цены на бензин упадут как камень. Вы знаете, я был в Айове, кстати, о фермерах, да? И это было до того, как мы напали на Иран. Я был в Айове, и цены составляли $1.85, $1.91 за галлон. Что там происходит? Что? На этот раз нас заставило снова прерваться интервью. Не дождь, а проблема со звуком. Цены на бензин будут расти, или они уже достигли пика? Они упадут, очень сильно упадут. Они будут ниже, чем раньше. Достигли ли они пика сейчас? Ну, я не знаю. Послушайте, все зависит от того, как пойдет война. Возможно, мне придется их бомбить, а может быть, мы подпишем соглашение. Если мы подпишем соглашение, то цены сразу же пойдут вниз. В противном случае они пойдут вниз после того, как мы закончим. У вас новый председатель ФРС Кевин Уорш. Его первое заседание в этой роли состоится в конце этого месяца. После публикации отчета по занятости на этот месяц экономисты теперь говорят, что ФРС, возможно, придется повысить ставки. Считаете ли вы это возможным, и как бы вы отреагировали на это? Ну... Другое мнение. Я считаю Кевина фантастическим человеком. Я хочу, чтобы он делал все, что он хочет. Я не хочу оказывать на него вообще никакого влияния. У нас отличный отчет по занятости. У нас все великолепно. И несправедливо, что всякий раз, когда у вас все отлично, они хотят повысить процентные ставки. Должно быть наоборот. Вы знаете, ведь вернуться на 20-15 лет назад, когда были хорошие отчеты, рынок шел вверх. В наши дни, когда появляются хорошие отчеты, рынок падает, потому что все думают, что они собираются повысить процентные ставки. Да нет причин повышать процентные ставки. Страна становится великой. Мы построили страну, добившись успеха и сохранив низкие ставки. Когда они повышают процентные ставки, они пытаются уничтожить успех. Я не хочу уничтожать успех. На самом деле мы должны снизить процентные ставки. Теперь, если наступит инфляция, вы знаете, люди живут с инфляцией нормально, но если наступит инфляция, то ее нужно искоренять. Но успех может покончить с инфляцией точно так же, как и повышение процентных ставок. Это просто другой инструмент. Что они делают сейчас? У нас были отличные показатели по занятости. Вы согласны, да? Они превзошли ожидания. Не просто! В три раза! Да ну ладно! Вы готовы? Что они делают? Они говорят, о, давайте поднимем процентные ставки. Это неправильно. Я бы хотел, чтобы ставки снизились, потому что мы могли бы превратить это в величайшую машину, когда-либо которую видел мир. Но это невозможно, когда все сразу же повышают процентные ставки. У нас отличные показатели по занятости. Все великолепно. Вы знаете, мы строим больше заводов. Сейчас в нашу страну поступает больше денег из других стран и от людей, чем когда-либо прежде. Подождите минутку. Что происходит? Я не хочу просто убить это высокими процентными ставками. Рост – это лучшее, что может быть. И рост не вызывает инфляцию. Вы бы расстроились, если он поднимет сейчас ставки? Что вы скажете? Слушайте, ну, с Кевином я его очень уважаю. Но я считаю, что когда у страны все идет хорошо, ее не следует наказывать немедленным повышением процентных ставок. На самом деле ее следует поощрять. Понимаете, у нас есть долги, у нас есть и другие проблемы, у нас есть дела, о которых мы хотим позаботиться. Я хочу увеличить военные расходы, я действительно хочу. Если мы сделаем то, о чем я говорю, это будет прекрасная отлаженная машина, которую вы никогда еще не видели нигде в мире. Этот так называемый фонд поддержки жертв байденовского режима на 1,8 миллиарда долларов был призван выплачивать компенсации людям, которые заявляют, что федеральное правительство использовало правовую систему против них в качестве оружия. Он был заблокирован судами и встретил сопротивление со стороны республиканцев в Конгрессе и демократов. В основном демократов. Некоторые республиканцы. Очень немного. Но чтобы было абсолютно ясно, вы полностью отказываетесь от этого фонда, как заявил ваш исполняющий обязанности генерального прокурора Тодд Бланш, или же ищете другой способ его возродить? Послушайте мне объяснить, что это за фонд, да? Люди сильно пострадали от рук радикальных левых сумасбродов, лунатиков, работавших на администрацию Байдена и, в принципе, напрямую на сонного Джо. Это жестокие люди. Они сделали с людьми... Конечно, они преследовали меня больше, чем кого-либо другого. Они устроили рейд в мой дом, в Мар-а-Лаго и все остальное. Люди сильно пострадали. Другие, обычные, они покончили с собой. Они теряли работу, они потеряли свои семьи, они потеряли своих жен. Они потеряли все. Они потеряли все из-за фальшивых обвинений. Или против них государство было использовано как оружие. Так вы ищете способ возродить фонд? Ну, смотрите, если бы это зависело от меня, я бы заплатил им те деньги, которых они заслуживают. Люди были уничтожены, жизни были разрушены, множество самоубийств. Слушайте, люди покончили с собой, потому что за ними охотилась банда головорезов, работающих на правительство. Так что я лично считаю, что этот фонд компенсации – отличная идея, и многие республиканцы так считают. Нам нужно добиться его одобрения. Если они добьются его одобрения, это будет здорово. Если они не добьются его одобрения, я буду разочарован. Хорошо, давайте дальше пойдем, да? Но вы должны понять, люди были уничтожены коррумпированными политиками в этой стране, и им следует возместить ущерб. Считаете ли вы, что те, кто напал на полицейских 6 января, должны тоже получить деньги налогоплательщиков из фонда? Я не склонен так вам сказать сейчас, да? Но мне нужно посмотреть будет. Я могу вам следующее сказать. 97% этих людей, если вы посмотрите на них, ФБР или кто там был еще, потому что у вас было много коррумпированных полицейских там, у вас были грязные полицейские. Они, Коми был грязным полицейским, они направляли людей. Такой человек, как Болтон, был грязным полицейским. Но там доказательства, там 170 человек признали вину. Подождите минутку. Коми был честным копом, что ли? Он был грязным копом. ФБА, ФБР, агенты ФБР, которые проводили людей в здание. У них были ФБРовцы, которые заходили в здание. Эти люди вокруг смотрели, о, разве это не мило? Их водили туда, в здание ФБР. Нет никаких доказательств этого, сэр. У вас была куча грязных копов. И, честно говоря, то, что они делали, было превращением нашего правительства в оружие. Но, сэр, нет никаких доказательств этого. Более 1000 человек признали себя виновными. Вы знаете, что нужно сделать? Посмотрите записи хотя бы раз. Вы сняли бы это с повестки дня? Посмотрите хоть раз, как это было. Но 172 человека признали себя виновными. Вы знаете, почему они признали себя виновными? Должны ли они быть освобождены от ответственности? Они просто признали себя виновными, потому что испугались. Они спустились вниз, их завели туда, в это здание, ФБРовцы. Многих из них арестовали, даже не впустив никуда. А вы бы не возражали, чтобы они получили деньги налогоплательщиков? Люди были уничтожены грязными копами и чиновниками. Многие из этих людей должны получить компенсацию. Теперь, с учетом сказанного, насколько я понимаю, фонд компенсации жертвам байденовского режима собирался создать группу людей. Людей, которых мог бы выбрать кто угодно. Честных людей, умных людей. И они бы рассматривали каждое дело по отдельности. И я не знаю, что будет с этим фондом компенсации. Мне нравится эта идея. Потому что такие люди, как вы, например, фальшивая грязная пресса. Коррумпированная пресса, фейковые новости, такие люди, как глупый Байден. Он недостаточно был умен вообще, чтобы понимать, что там происходит. Но люди, которые окружали его, окружали прекрасный стол резолют в овальном кабинете. То, что они сделали с жизнями людей, они уничтожили жизни людей. Они отправили людей в тюрьму, которые вообще ничего плохого не сделали. Чтобы было ясно, нет никаких доказательств того, о чем вы говорите. Но позвольте мне спросить о Тодди Бланше. В смысле нет? Да полно доказательств. Позвольте мне спросить о Тодди Бланше. Послушайте меня. Есть огромное количество доказательств. Это были выборы сфальсифицированы, это были грязные выборы, и сейчас это повторяется в Калифорнии. Вы так и не предоставили доказательств того, что выборы 2020 года были сфальсифицированы. Да это сейчас в Калифорнии происходит. Где доказательства? 4 дня они там все считают. У республиканцев в Калифорнии дела идут хорошо. Да, они теряют позиции сейчас, потому что это сфальсифицированные выборы. Позвольте мне вам сказать. 4 дня прошло. Они даже близко не подошли к тому, чтобы посчитать голоса. Но это потому, что у них там так работает в Калифорнии. Ага, да, работает. Они фальсифицируют там. У вас есть доказательства? Да мне достаточно просто посмотреть на это. Это не доказательство. А я еще слушаю людей. Я общаюсь, посмотрим, что будет, да? Вы считаете это нормальным? Так подсчитывают голоса в Калифорнии. Вы считаете, что нормальным, что происходят выборы, а через 5 дней они даже близко не подошли к определению победителя? Государственные и местные чиновники признают, что работают медленно. Они призывают... Да нет, они мошенники. Они призывают быстро подсчитывать голоса. Вот так просто работает в Калифорнии. Ваша пресса – мошенники, и ваша программа «Встреча с прессой» – мошенничество. И вы тоже. Давайте продолжим. Вы либо нечестные, либо глупые. Да? Давайте продолжим. Вы играете на руку им со всей этой ерундой. Вы знаете, эти выборы сфальсифицированы. Ваш телеканал это знает, что они сфальсифицированы. Вы знаете, что я выиграл выборы с подавляющим большинством голосов, в то время как пресса обо мне плохо писала в 94% случаях. Но, господин президент, вы никогда не представили доказательств. Давайте продолжим разговор об этом. Я хочу поговорить о Тодди Бланше. Да у вас перед носом больше доказательств, чем когда-либо предоставлялось. Ваши выборы в этой стране, мы как страна третьего мира. Выборы сфальсифицированы, и вы фальсифицируете. Встреча с прессой, ваша программа фальсифицирует. ABC, CBS, CNN, все сфальсифицированы. Это все фальшивки, вы все фейк-ньюс. Вы односторонний, нечестный телеканал. Давайте на этом закончим, потому что с меня хватит. Все, спасибо, дорогая. Хорошо, проведи время. Господин президент, я приехала в Висконсин, далеко летела. Я с вами тут час под дождем сидел. Я час с тобой здесь сидел, под дождем. Я уделил вам достаточно времени. Вам следует навести порядок в прессе, потому что знаете, что страна никогда не может стать великой с такой нечестной прессой, как вы. Послушайте, я приехала в Висконсин через всю страну. До свидания.
0: Это было скандальное интервью нашего президента Дональда Трампа в программе Meet the Press, встреча с прессой на канале NBC, которая состоялась 7 июня. Вот так вот он резко прервал эту встречу, прервал это интервью.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: У нас есть еще несколько важных новостей. В Крыму украинский беспилотник ударил по поезду Москва-Симферополь. Движение пассажирских поездов на полуострове остановлено. В воздушном пространстве Латвии впервые был сбит дрон. Истребители союзников утром в понедельник, 8 июня, сбили беспилотник, вошедший в воздушное пространство Латвии, сообщили национальные вооруженные силы. Причем беспилотник был уничтожен французскими истребителями. Эти истребители, участвующие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии, именно они сбили иностранный беспилотник, который взлетел в Латвию в результате применения России средств радиоэлектронной борьбы. Скорее всего, речь идет об украинском беспилотнике. Он залетел сегодня утром на территорию Латвии и был сбит в Бердзальской волости Резенкненского края, так сообщил в понедельник на пресс-конференции замначальника Объединенного штаба по вопросам снабжения бригадный генерал Каспарас Здановскис. Ну и Макс Корж впервые с начала войны дал концерт в Турции, в стране, куда россияне могут поехать без визы. Зрители с флагами Украины и России танцевали вместе, а артист заявил, что каждый может остановить войну, просто не участвуя в ссорах. Конец цитаты. Но между тем в соцсетях начались ссоры. Итак, у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу. Редакцию The Great Media Group. В выпуске «Последних известий» была использована информация агентства Reuters, Associated Press, агентства France Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS, ABC, New York, Fox, Oregon, CBC, Canada, BBC, World Service, Deutsche Welle, отличные новости, форум Daily, Медуза, Delphi. И в заключение о том, что у нас происходит с погодой за бортом в Филадельфии. Тепло, уютно, будет 85 ближайшие 2 дня, а потом под 90, но к концу недели могут быть грозы при сильном ветре в Порт-де-Метро и в районе Большого Сета. Дождливая погода будет продолжаться еще во вторник. Дождливо и прохладно, около 60 градусов и в Портленде, и в районе Большого Сиэтла. При этом ветер будет крепчать в Портленде. Он будет дуть со скоростью 13-15 миль в час с юго-запада. А в районе Большого Сиэтла даже 17-20 и тоже с юго-запада во вторник. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.

0: говорит.
1: Алексей Алексеевич, такой вопрос, как относиться к учению о родовых проклятиях? Пишет один из наших слушателей анонимно. У нас в церкви один из принципов учения строится на родовых проклятиях и их разрушении. Мы читаем книги Дерека Принца и молимся по его книге «Благословение и проклятие». Что вы думаете об учении Дерека Принца и вообще о проклятиях? Спасибо.
2: Я думаю, что учение о родовых проклятиях, оно намного более шире, чем Дерек Принц. Это действительно целая модель объяснения духовной реальности, которую определенная категория служителей к ней прибегли для того, чтобы как-то объяснить то, что происходит, и найти какие-то механизмы для решения возникающих проблем. Сразу нужно сказать с самого начала, что модель ложная, не библейская модель. И я объясню, почему. Это все строится на 28 и 29 главах книги Второзакония. В 28 и 29 главах, как вы помните, народ израильский приходит к обетованной земле, и Господь через Моисея повторяет им закон. Книга Второзакония – это повторение закона. Повторяет для нового поколения и объясняет им ответственность за исполнение или неисполнение закона. Там речь идет о конкретных вещах, когда говорится о том, что если ты будешь слушаться слова завета сего или закона сего, то тогда благословен ты. Благословен ты в городе, благословен ты на поле. Перечисляются благословения. И дальше, кажется, с 15 стиха 28 главы сказано, если же ты не будешь слушаться, то тогда проклят ты. И перечисляется много разных форм, в которых люди будут пожинать плоды своего непослушания Божьему Слову. Значит, теперь смотри, что делают эти люди. Они берут вообще вот эту идею проклятия, что она там в действительности есть, и они ее соединяют с тем, что написано в Пятикнижии о том, что Бог гневается до третьего, четвертого рода, а милость его до тысячи родов. И они берут два совершенно не связанных с собой концепта. И они соединяют, и они теперь говорят, это проклятие родовое. И значит, если у тебя, у бабушки или у прабабушки кто-то вел себя неправильно или делал какие-то абсолютно детские, или чаще всего туда примешивают, знаешь, имел дело с оккультизмом, занимался колдовством, ходил к бабкам-шептуньям там, и так далее, то на твоем роде висит проклятие. И дальше тогда они уже изобретают, а что с этим проклятием делать? И вот там изобретают, как его разрушать. То есть, когда ты читаешь всю вот эту конструкцию, то это, знаешь, как лего, которые взяли из Библии разные кусочки и собрали для себя такую вот абсолютно далекую от общего духа Библии конструкцию. Но звучит внушительно, звучит очень духовно, потому что вот здесь мы духовную грань ведем, здесь мы противостоим дьяволу. К сожалению, вот эта вся духовность, она отвлекает от реальных проблем, которые есть у людей, и, конечно же, вводит в заблуждение, и ну, вообще вся она в корне неверная с точки зрения того, что говорит Священное Писание. Теперь давай посмотрим на то, что же в действительности значит 28 и 29 главы книги Второзакония, и вообще, что с проклятиями вообще со всеми, и как с ними поступать. Так вот, 28 и 29 глава книги Второзакония говорят о неизбежности, о неотвратимости Божьего наказания за грех. Вот все, что они говорят. Вообще, Ветхий Завет показывает нам, что грех – это серьезно, и за грех последует обязательно серьезное Божье наказание. И там перечисляется, и поэтому стоят на одной горе, одни произносят благословение, другие на другой горе произносят проклятие. Это не потому, что они проклинают кого-то. Я слышал, некоторые церкви даже группы проклятия делали, чтобы проклинать кого-то. Это абсолютное кощунство, извращение совершенно. Смотри, что получается. Почему они одни на одной горе, другие на другой горе произносят? Для того, чтобы это противопоставить, для того, чтобы озвучить, для того, чтобы люди все в торжественной официальной обстановке услышали. Будешь послушен закону, будешь благословен. Будешь нарушать закон, пожнешь последствия. Вот в чем смысл проклятия. Проклятие, о котором говорится здесь, это проклятие закона. В чем проклятие закона? Проклятие закона заключается в том, что возмездие за грех – смерть. Это неизбежное последствие греха. Неизбежное нарушение Божьего закона, Божьего стандарта. Это не просто ошибочка. Это не просто недочет. А оно обязательно, любое нарушение обязательно вызывает Божье проклятие. Это очень интересная вещь.
1: Когда мы все прокляты, мы все грешники.
2: 100%. 100%. Вот почему послание к Галатам мы читаем очень важный стих. Друзья мои дорогие, те, кто занимается вот этим разрушением проклятий, я вам покажу сейчас, как разрушить проклятие. Есть очень точный, очень сильный, единственный метод, как разрушить любое проклятие, которому подвержен человек. Послание Галатам, 3 глава, с 10 стиха. «А все, утверждающиеся на делах закона, находятся под проклятием». То есть любой человек, который пытается стоять на каких-то своих достижениях, любых, каких бы то ни было. У нас разные достижения, в разных церквях разные вещи популярны. В некоторых нужно быть верным братству, а в других нужно косынку носить определенного типа, а в третьих нужно в собрание регулярно ходить, а в четвертых, может быть, на языках говорить или молиться. Так вот, на любых вещах, на которых человек основывается, здесь написано, находится под проклятием. Это проклятие не от кого-то, не от того, не от группы проклятий. Если бы только группа проклятия проклинала, это было бы мелочь. Бог проклинает. И это очень серьезно. Но дальше написано, ибо написано, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. То есть наше положение у любого человека, мы все под родовым проклятием. Только этот род, знаете, откуда берет свое начало? От Адама. Не от бабушки вашей и не от дедушки. Он берет начало от Адама. И написано, проклят всяк,

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Booha.
1: Люби и освободил нас от него. Послание к Евреям, 10 глава, 14 стих, хочу этим закончить, написано, что Христос, принесший одну жертву, навсегда сделал совершенным освящаемым. Мы свободны в Иисусе Христе, и для того, чтобы человек был свободен от любого проклятия, для этого ему нужно быть в Иисусе Христе. Это единственное, что нужно. Если человек во Христе, он не может, никакое проклятие не будет действительно для него. Поэтому познавайте больше Евангелия, живите им, практикуйте его в своей жизни, и вы ощутите настоящую свободу от каких бы то ни было проклятий.
2: Спасибо большое.
3: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
4: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
5: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
6: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до 1 раза в 1.5 года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
7: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
5: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
8: Ваш начальник угрожает позвонить в иммиграционную службу, чтобы вы перестали отстаивать свои права на работе? Это незаконно в штате Вашингтон. Независимо от вашего иммиграционного статуса, у вас есть права. Хотите узнать больше или подать жалобу? Звоните в Washington L&I 1-866-219-7321 или зайдите на сайт lni.wa.gov/workersright. Сообщение Департамента труда штата Вашингтон для информирования и просвещение.
9: Ты слышишь?
10: Конечно, все слышат.
9: Это радио.
10: И такое доброе.
9: Доброе радио для всех.
10: Доброе радио для каждого.

0: Сегодня я хочу начать проповедь со знаменитого 22-го псалма. И здесь знаменитые слова царя Давида. Я прочитаю 4 стих. «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты...» И, конечно, Давид имеет в виду Господа. «Ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Божье присутствие в нашей жизни и в хорошие времена, и в тяжелые времена, и в ужасные времена. И важно осознавать, что Божье присутствие проявляется по-разному. И порой оно проявляется неожиданным, удивительным образом. В Ветхом Завете есть такая второканоническая книга «Давид». Не знаю, что у нас, у протестантов ее нет, но у католиков, у православных это есть книга. И даже протестанты считают, что второканонические книги, они очень полезны для чтения. Они, может быть, не такие, как канонические, но очень-очень поучительные. И вот в книге «Давид» идет речь о том, что отец послал своего сына Товию в тяжелое и опасное путешествие. И когда Товия шел, то вдруг рядом с ним появился спутник Азария. И этот спутник ему помогал, поддерживал, давал советы, помогал избегать трудностей, помогал все сделать, чтобы поручение отца было исполнено. В общем, направлял, хранил и оберегал его во время всего этого опаснейшего путешествия. И когда уже Товия вернулся домой к отцу и своему отцу показал, то вдруг Азария сказал, что открылся, что это был не Азария человек, а это был архангел Божий, архангел Гавриил. Они падают на колени, и отец, и сын, и в этот момент раз, и Азария пропадает. Никого нет. Исполнил все, для чего был послан, и исчез. Я, конечно, понимаю, что в наше время, когда люди образованные, культурные, имеющие не одно высшее образование, читают такую историю, кажется, ну, пастор, какая-то, прям скажем, сказочная история. Но очень интересно, что подобные истории происходят и в наши дни. Я некоторое время назад смотрел ролик, где интервью с знаменитым казахстанским альпинистом Ринатом Хайбуллиным. Ринат Хайбуллин – это вообще, ну, легенда в мире альпинизма. Он заслуженный мастер спорта Советского Союза, мастер спорта международного класса, заслуженный тренер Казахстана. Он даже президент Казахстана, когда был Назарбаев президентом, он пошел в горы и взял, конечно, Рината с собой в связке. В общем, легендарный человек. И вот я смотрел документальный фильм про Рената и специально для вас вырезал один фрагмент из этого интервью. И, пожалуйста, внимание на экран, послушайте этот фрагмент.
1: В 1994 году я в одиночку, я был в отличной форме в тот сезон. Я в одиночку сходил в Хантенгри, потом в одиночку пошел на Пик Победы. И меня застала непогода, я не смог двигаться. Мне пришлось лечь в снег и выжидать всю ночь. А на Победе таких случаев не было, холодной ночевки, чтобы человек живой оставался. На тот момент было человек 50 погибших, вот когда первое восхождение мы совершали в те годы. То есть статистика была страшной. Я был абсолютно где-то как-то уверен, что к утру я буду либо мертвым, либо буду обмороженным. Но я понимал, выбора нет, надо ложиться, бороться как-то. Я лег, и рядом появился двойник, сел, силуэт профилем левым боком ко мне, лицом к ветру силуэт. Точно помню, я еще так удивился, думаю, что лицом так к ветру сидеть. И он меня вел всю ночь, он первый сказал, ляжь на локоть, не отмораживая себе почки. Я это сделал, локоть подставил под себя, лег, лежал дальше. Он сказал, развяжи ботинки, чтобы кровоток был ног, чтобы не отморозить. Я понял, развязал. Ну и когда я его увидел, у меня первая мысль сразу же пришла, все вот она как происходит. Вот так смерть, наверное, приходит, когда уже голова съезжает. На высоте крыша едет, как говорят альпинисты, там гипоксия. Но у меня состояние было отлично, форма отличная. То есть хоть там и 7000 метров высота, но состояние отличное. Я проверил свой ум, разум, математика, воспоминания. У меня все работало. Я чувствовал пальцы ног, рук, тело. То есть я все чувствовал, если сказать так, просканировал свое тело, мозг, у меня все было в отличном состоянии. И говорить, что у меня съехала крыша, я не мог. И советы он давал-то правильные, которые я делал. Ну, в итоге он меня попросил, говорит, ты весь день шел, ты должен воду растопить, попить. Я начал спорить, он меня убедил. В итоге я сумел растопить, спалил там какой-то мешочек газом, ветер дул, но я сумел зажечь, немного воды растопил. Опять выпил. И это было ночью, потом у меня воспоминания такие, вроде даже я спал. И когда я в какой-то момент открыл глаза, я увидел рассвет. И тут у меня так бах, такое чувство жизни, чувство уверенности, что я спасусь. Я обрадовался, встал, проверил себя. Состояние у меня было отличное, на удивление. Я даже поспал, руки, ноги целые, не отморожен. И вот 94-й год я стал верить, я перестал быть атеистом. Когда я проанализировал прошлую свою жизнь, все свои случаи рискованных движений, и вот эти случаи, казалось бы, счастливых спасений, там, где я срывался, летел, падал, задерживался, у меня было порядка нескольких, пять, так скажем, случаев, которые чудесными можно было назвать. Все это я перестал относить к своей силе, к своему опыту, профессионализму. Я это привязываю к Всевышнему, который меня просто спасал, оберегал.
0: Вы знаете, я когда услышал об этом, вот в этом интервью с Ренатом Хайбуллиным, я так удивился, и я стал потом искать в интернете. Оказалось, что таких случаев не один, не два, их множество. Рассказов альпинистов, рассказов людей, которые оказались буквально на грани жизни и смерти. И даже в науке это называется феномен третьего человека. Это такой один из самых загадочных феноменов. Его описывают моряки, его описывают альпинисты, описывают выжившие после катастроф, те, кто оказывались буквально на грани смерти. Вот именно в самый критический момент, когда уже человек чувствует, что он не выдержит, когда кажется все, вдруг рядом появляется еще кто-то. И этот таинственный спутник, он не просто присутствует, а он разговаривает, дает команды, советует, помогает не сдаться и буквально вытаскивает к жизни человека, который уже просто отчаялся. И для самого вот этого альпиниста там или моряка это настолько реально, настолько реально, когда он слышит голос, общается. Вот даже Ренат говорил, я с ним спорил там даже, что-то ему, он говорит, меня переубедил, да? Вот. И иногда даже они чувствуют прикосновение вот от этих третьих. Почему так называется? Почему именно феномен третьего человека? Не второго, да, хотя вот тут вроде бы он второй был, да? Ни четвертого, ни пятого. А все дело в том, что есть знаменитая поэма, которая основана на мемуарах. На мемуарах английского полярника Эрнста Шеклтона. Эрнст Шеклтон – это такой легендарный полярник начала 20 века. И вот он написал мемуары, в которых рассказал об одном тяжелейшем испытании, которое он и его спутники претерпели во время одной из экспедиций, когда, казалось бы, они уже не выживут. И их было трое, он, Шеклтон, и двое его спутников. Там корабль погиб, в общем, тяжелая была ситуация. И Шеклтон говорит, я чувствовал, как будто нас не трое, а четверо, кто-то идет четвертый. направляет нас, помогает. Когда, говорит, мы дошли, я, говорит, не рассказывал своим спутникам об этом, но когда уже мы спаслись, мы начали общаться, и, казалось, и второй, и третий то же самое ощущали, словно вот присутствие какого-то четвертого вместе с ними. И поэт Томас Элиот прочитал эти мемуары, и в 1922 году он написал свою поэму «Бесплодная земля». И вот в этой поэме «Бесплодная земля» есть фрагмент, когда двое людей идут через испытания, через пустыню, через голод, через жажду, буквально прорываются. И в этот момент, вот в этой поэме звучат следующие слова. Посмотрите. «Кто он, третий, вечно идущий рядом с тобой? Когда я считаю нас двое, лишь ты, да я. Но когда я гляжу вперед на белеющую дорогу, знаю, всегда кто-то третий рядом с тобой. Неслышный в плаще и лицо закутал, и я не знаю, мужчина то или женщина, но кто он, шагающий рядом с тобой». И эта поэма, она стала настолько знаменитой, что вот этот и возник там именно кто третий, потому что в поэме там именно этот спутник был вечно присутствующий, он как раз был именно третий. И так появилось название «Феномен третьего человека». Хотя этот загадочный человек описывается и как второй, и как четвертый, и как пятый. Психологи вообще это называют такое ощущение присутствия. То есть ощущение присутствия. И хотя этот феномен, он известен науке уже давно, но до конца объяснить, что это такое, наука до сих пор не может. Хотя выдвигались разные объяснения. Есть физиологическое объяснение, что там происходит у человека галлюцинации, потому что он голодает там, или жаждет вот от голода, от холода, от высотной болезни, как у альпинистов, от кислородного голодания. Но потом, когда стали исследовать и физическое, вот это физиологическое объяснение, оно как-то не слишком-то звучит убедительно. И пришло психологическое объяснение, что это как бы мобилизация во время кризиса психики, вот этих всех внутренних ресурсов человека. Но даже это психологическое объяснение, оно не может все растолковать. Потому что есть удивительные вещи. Да, какие удивительные вещи? А почему этот феномен третьего человека обязательно доброжелательный? Почему так происходит? Почему он всегда разумный? Почему он не просто там как какая-то галлюцинация или дымка, а именно дает конкретные советы и появляется именно в самый нужный момент? Также непонятно, как это может быть переживаемо сразу несколькими людьми. То есть несколько, как вот во время экспедиции Шеклтона, да, когда несколько человек, они тоже могут это ощущать. И почему люди после этого, они рассказывают, что это нечто большее, чем просто галлюцинация. Там им порой психологи объясняют, да нет, это галлюцинация. Они говорят, да никакая это не галлюцинация. Они убеждены, что они пережили что-то реальное. Хотя это, конечно же, и необъяснимое, словно какой-то загадочный спасатель периодически посылается в минуты катастроф, в минуты бед, в минуты катаклизмов. Не случайно же вот в христианстве возникло представление об ангеле-хранителе. Хотя, конечно, такого четкого учения в Священном Писании нет. Хотя ангелы, конечно, Библия говорит, они ополчаются вокруг боящегося его. Но вот сама такая теория о существовании ангела-хранителя, она возникла, потому что люди переживали, кто там на горах, кто в пустынях, кто во время кораблекрушений. самый знаменитый американский летчик, это авиатор Чарльз Линдберг. Чем он знаменит? Он первым был авиатором, который в одиночку, подчеркиваю, пересек Атлантический океан. И вот во время своего знаменитого, этого трансатлантического перелета, он ощущал, словно находится в кабине не один. Вот посмотрите из его автобиографии кусочек. В фюзеляже за моей спиной были смутные силуэты, путешествующие со мной в самолете. Их появление не удивило меня. В этом не было внезапности. Не поворачивая головы, я видел их так же отчетливо, как в обычном поле зрения. И вот в своей автобиографии Линдберг, он говорит, что это его вообще не напугало. Напротив, это ему принесло ощущение покоя, уверенности и безопасности. Они общались с ним, эти какие-то невидимые, давали советы по навигации, подбадривали, помогали удержать самолет в курсе. Не давали ему уснуть, ну потому что тогда самолеты не так летали быстро, как сегодня. И к моменту, когда вот эти силуэты появились, он уже не спал около 40 часов. Вот. Они ему не давали уснуть. И вот полет в компании вот этих загадочных спутников длился около часа. И когда уже цель была достигнута, из сознания Чарльза Линдберга как-то прояснилось, они исчезли. И что интересно, что Линдберг не рассказывал об этом в течение 26 лет, потому что он боялся, что его признают сумасшедшим и профнепригодным. И не доверят никогда ему штурвал самолета. И только через 26 лет после этого случая он описал это подробно в своей автобиографии. Что интересно, подобные случаи происходят не только во время каких-то кризисов. Есть описания и в обычной жизни, как будто, когда люди ощущали еще словно как бы чье-то вот такое присутствие в обычной жизни, где-то дома, как будто слушали от кого-то какие-то подсказки, от кого-то таинственного, а кому-то казалось, что их буквально оттащил кто-то от опасности. Понятно, драгоценные, что в Священном Писании нет такой фразы «феномен третьего человека», однако там рассказывается об этом феномене, да, который позже и назвали «феномен третьего человека». И я думаю, что все читающие Писание могут вспомнить, да, и потому что и таких случаев там много. Наверное, ну, какие вы можете случаи вспомнить, а? Да, конечно же, это знаменитая история, которая произошла при царе Навуходоносоре, помните? Царь Навуходоносор сделал золотого идола и повелел всем поклониться. И трое, Сидрах, Месах и Авдинаго, верующие в Бога, отказались поклоняться золотому истукану, потому что они поклонялись только Богу и больше никому. Царь настолько разгневался, что повелел в наказание этих упрямцев бросить их в раскаленную печь. Сатрапы царя это моментально исполнили. Причем, вы, я думаю, помните, да, что когда царь приказал да, бросить их в печь, то, смотрите, вот книга Даниила, 3 глава, 16 стих, сказано: «Сидрах, Месах и Авдинаго сказали царю Навуходоносору: нет нужды отвечать нам на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Вот был их ответ. Бог нас избавит. Но даже если Бог нас не избавит, мы все равно верим в Его. Потому что, конечно же, не всегда какое-то явление бывает. Иногда не бывает. Они говорят, ну, в любом случае мы не будем идолопоклонниками. И вот, смотрите, царь бросает их в раскаленную печь. И что он видит? 24 стих. Навуходоносор, царь, изумился и поспешно встал и сказал вельможам своим: «Не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными?» Они в ответе сказали царю: «Истинно так, царь». На это он сказал: «Вот я вижу четырех мужей, не связанных, ходящих среди огня, и нет им вреда. И вид четвертого подобен Сыну Божьему». Это даже не сами эти трое мужей, Сидрах, Месах и Авдинага, ощутили. Это увидели даже те, кто наблюдал, словно с этими тремя бунтовщиками, да, непослушными царскому указу, присутствует кто-то четвертый. То есть, поймите, люди часто думают: «А, мы одни в этом огне». А Бог показывает: нет, там, посреди этого огня, есть кто-то еще. То есть, смотрите, Бог не всегда избавляет от печи, там, от пустыни, но Он открывается посреди печи, посреди бури, посреди пустыни. Он открывает себя. У Дитриха Бонхёфера есть такая очень известная мысль, которую он вот так изложил. Послушайте, Бог запредельное в середине нашей жизни. Да, с одной стороны, Бог – это нечто запредельное, трансцендентное. Но одновременно это запредельное находится прямо посреди нашей жизни. То есть, послушайте, Он не только там где-то за облаками, Он не только там где-то нас ждет после смерти, Он не только там находится где-то на воскресных богослужениях, а Он посреди твоей жизни, твоих проблем, твоих бурь, твоих конфликтов, твоих трудностей, твоих сложностей. Он с нами и в печи, и в пустыне, и в дороге, и в больничном коридоре. И также Он с нами во время бурь, во время кораблекрушений. И об этом есть еще одна история в Священном Писании, но это уже Новый Завет, и связана она с апостолом Павлом. Вот посмотрите, Деяния апостолов, 27 глава, 20 стих. Апостол Павел находится на корабле во время страшной бури. И смотрите, 20 стих. «Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению». Вот это часто момент, когда, вы знаете, когда человек, бывает, внутренне ломается. Пока надежда есть, не потеряно ничего. Но бывает иногда уже надежда исчезает. И как долго, смотрите, не ели, то Павел, став посреди, сказал: «Мужи, надлежало послушать меня и не отходить от Крита, чем и избежали бы сих затруднений и вреда». Потому что Павел, он говорил им перед путешествием: «Не надо плыть. Будут проблемы», но они его не послушались. Я хорошо Павла понимаю, у нас в семейной жизни тоже бывают вещи. Моя даже супруга считает меня провидцем, потому что я иногда, бывает, как будто знаю, что будет. И я всем говорю: так надо делать, так не надо делать. Но, как обычно, меня не слушают. И делают, как я говорю, наоборот, прям, да? И происходят проблемы. И когда происходят проблемы, я говорю: «Ну я же говорил вам». Все таки: «Ну опять, пап, ты говорил нам». Но апостол Павел тоже был такой. Он говорит: «Ну я же вам говорил. Я же вам говорил, да?» Ну что интересно, потом, когда я в следующий раз говорю, опять никто не слушает. Но это уже другая история. Давайте вернемся к апостолу Павлу. И вот посмотрите, 22 стих этой истории. «Теперь же, Павел говорит, убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: «Не бойся, Павел, тебе должно предстать пред кесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою». И вот представьте себе вот эту ситуацию. Ночь, смертельная опасность, разбушевавшаяся стихия, страх, потеря контроля. И одновременно вдруг возникает присутствие небесного посланника, который ободривает Павла, вдохновляет Павла, а уже Павел вдохновляет всех остальных своих спутников. И они получают снова надежду. Они не погибнут. Они будут спасены. Вы знаете, я вот когда размышлял вот об этой истории, да, когда вот Павел, да, который находится вот среди этой бури, и тут небесный посланник рядом. Или Сидрах, Месах и Авдинаго, которые там в огненной печи, и там тоже вот этот Сын Божий такой, небесный посланник присутствует. То я невольно вспомнил знаменитые слова пророка Исаии. У пророка Исаии в 43 главе есть такие слова: «Будешь ли переходить через воды, я с тобой. Через реки ли, они не потопят тебя». Вспоминается апостол Павел на корабле, да? Дальше. «Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя». Сразу вспоминается кто? Сидрах, Месах и Авдинаго. То есть, посмотрите, Бог не говорит, что огня не будет, если ты веруешь. Вод больших не будет, кораблекрушений не случится. Нет, Бог говорит: да, есть кораблекрушение, есть пламя обжигающее, есть разбушевавшиеся стихии, есть воды. Но что я тебе хочу сказать? Я с тобой, да, вот знаменитые слова Бонхоффера: Бог вот этот запредельный, Он посреди твоей жизни, чтобы в твоей жизни не происходило. И поймите, я сейчас имею в виду не только какие-то внешние катастрофы или кризисы, да, есть внешние катастрофы: землетрясения, кораблекрушения, огонь, воды. Но есть же еще и внутренние катастрофы, правда? И они порой ощущаются ничуть не легче. Вот эти внутренние кризисы, когда внутри сомнения, внутри подавленность, когда вера бывает рушится внутри, когда какие-то твои убеждения ломаются и падают. Есть же и внутренние катастрофы. Но Бог с тобой и во время внутренних катастроф. Помните два ученика, которые подавленные, грустные, брели после Голгофы, после кризиса, когда тот, в кого они уверовали, был распят и умер. И они шли в этом подавленном состоянии. И вдруг появляется кто-то третий вместе с ними и начинает отвечать на их вопросы. Начинает им рассказывать Писание, что пророки Ветхого Завета говорили о Мессии. И как эти их предсказания исполнились в жизни Иисуса Христа. И они так дошли, помните, до селения, сели ужинать. И когда этот третий преломил хлеб и начал раздавать, тут глаза их открылись. И что? Они узнали его. И когда они узнали его, он исчез. Он пропал. То есть он исполнил свою миссию. Он сказал, он поддержал и стал невидим. Вы знаете, самое удивительное вот в этой истории в том, что пока они говорили: «А мы-то надеялись», это же не может, «А мы-то надеялись», когда они восклицали: «А мы-то надеялись», сама надежда шла рядом с ними. Они потеряли надежду, а надежда-то их не потеряла. Она была вместе с ними. И бывает так, когда мы не узнаем Христа, а Христос все равно нас узнает. Они думали, что идут, бредут от трагедии, а в действительности шли к величайшему откровению. Они говорили потом: ой, это же был Христос. Не горело ли сердце в нас? Помните, да? Не горело ли сердце в нас? То есть, понимаете, порой внутри сердце начинает гореть намного раньше, прежде чем твоя голова начнет что-то понимать. Но в них, вот это их сердце горело. И вот эти все истории показывают, что порой Бог приходит как незнакомец в дороге. Порой Бог приходит как ангел в ночной буре. Порой Бог приходит как вот этот четвертый в огне. Но чтобы пережить его присутствие, не обязательно быть в кризисе, в опасности. Потому что однажды Иисус сказал знаменитые слова своим ученикам. Помните? Там, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. То есть вот этот феномен третьего, это не просто там помощник в горах, не просто там какой-то спасатель, но это также тот, кто таинственно присутствует между верующими, когда они собираются во имя Иисуса Христа. И апостол Павел, он рассказывает об этом переживании, как вот этот третий был вместе с ним, и на корабле был. И есть еще одна история из жизни апостола Павла, когда он должен был дать первый свой ответ на суде в Риме, когда его там, помните, обвиняли, когда его пытались остановить. И он был вызван в Рим, да, он поехал в Рим, и там он держал вот этот первый свой отчет, там, в Риме. И посмотрите, 2 Тимофею, 4 глава, 16 стих, вот во время своей первой защиты он пишет следующее. «При первом моем ответе никого не было со мной, но все меня оставили». Да не вменится им. Вот, знаете, вот в этом коротком стихе вот просто показано сердце апостола Павла. Вот представь себе, тебе трудно, и все тебя оставляют. Люди вообще не так устроены. Все хотят рядом с победителем быть. Но никто не хочет быть рядом с тем, кто вот в такой ситуации находится, как апостол Павел. И они все оставляют. И обычно, когда в нашей жизни такое происходит, мы думаем, все меня оставили. Да воздаст им Господь точно так же. Апостол Павел имел совсем другое сердце. Все меня оставили. Да не вменит Господь им это все. Да не вменит. То есть даже когда люди себя ведут ужасно, апостол Павел желал им самого лучшего. Вот это настоящее апостольское сердце. И дальше Павел говорит. Вот когда все меня оставили, Господь же предстал мне. Представьте себе, там во время суда Господь предстал и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавился из львиных челюстей. То есть, когда апостола Павла вызвали на это судебное разбирательство, никто из братьев не пришел его поддержать. Но когда люди оставляют, Бог все равно рядом. И я хочу вам сказать, вот на основании моей жизни, моего служения Господа, я хочу вам сказать вот 4 совета в самом конце, 4 совета, что делать, если ты оказался в отчаянном положении. А в таком положении оказывается периодически каждый из нас. И вот 4 совета. Самый первый совет. Не делай окончательных выводов. То есть, когда человек устал, напуган, унижен, разбит, не спал, не ел, потерял надежду, он часто очень принимает вот это временное состояние за финал. Ну, все, значит, мы умрем сейчас, все, все. Так вот, драгоценные, часто в нас это говорит просто наша усталость. Поэтому, вот запомните, вот не принимай важных решений в момент ночи души. В момент кризисов не принимай важных решений. Никогда не делай окончательных выводов. Первый совет. Второй совет. В беде ищи не только выхода из ситуации, но и присутствие высшего, божественного присутствия в той тяжелейшей ситуации, в которой ты находишься. Мы ведь с вами, как обычно, молимся: «Господь, выведи меня из огня! Господь, выведи меня из бури!» И я не говорю, что это плохие молитвы, но есть еще одна молитва. «Господь, будь со мной в этой буре! Будь со мной в этом огне!» Ведь недаром же говорят, что мы часто просим у Бога изменить обстоятельства, хотя Господь как раз и создал эти обстоятельства, чтобы изменить нас с вами. Поэтому ищи Его присутствие, а не просто, чтобы это быстрее прошло. Третий совет, очень важный. Проверяй сверхъестественное. И тут, драгоценное, очень важно не упасть ни в одну из крайностей, потому что есть одна обочина, одна крайность, это рационализм, когда даже верующие говорят: ну, это все психика, это все галлюцинации. Нет, человек устроен намного глубже, чем просто психика, чем просто физика. Есть духовное измерение и есть переживания. Есть ощущения, за которыми стоит высшая реальность. Поэтому не нужно быть такими циниками: а это все психика, а это все галлюцинация. Нет, это крайность. Но есть и другая крайность. Религиозные наши всевозможные такие фантазии, когда любое ощущение там где-то зачесалось, там где-то закололось: о, это Господь, это Бог, это ангелы. Так, драгоценные, это тоже крайность, это тоже очень опасно. Опасно, потому что Писание призывает нас к трезвению и развлечению. Не всякий голос – это голос от Бога. Не всякое ощущение – это откровение свыше. Поэтому важно спросить: а что это переживание делает с моей жизнью? Если это переживание делает тебя высокомерным, горделивым, ты с презрением смотришь на всех, у кого нет такого переживания. Это просто обольщение, это просто ты сам пытаешься обмануть себя. Но если это переживание делает тебя более мужественным, более терпеливым, более сострадательным, более верным, более любящим, значит, в этом есть божественная рука. И об этом говорил Иисус: по плодам их узнаете их. По плодам их узнаете их. Бог узнается не по силе переживаний, а именно по плодам определяется. И четвертый совет. Не отвергай помощь людей. Потому что, может быть, послушав все, что я сегодня говорил, ты думаешь: все, на меньше, чем ангел, не согласен. Либо ангел с неба, либо Господь, забирай меня отсюда. Да? Но Бог очень часто посылает человека в виде ангела, правда же? Бог посылает иногда ангелом твоего друга, не побоюсь сказать, твою жену, твоего брата, иногда даже, как это ни странно, твоего пастора иногда может послать Господь. Таким ангелом-хранителем, понимаете? Ангелом-хранителем. Поэтому будь открыт. Бог, Он действует часто неожиданно. И с другой стороны, послушайте, иногда мы для кого-то можем стать настоящим ответом с неба. Иногда мы для кого-то можем стать вот таким ангелом-хранителем. ангелом-хранителем. Для кого-то можем стать, как говорят у нас на Руси, третьим будешь, да? Кто-то может стать вот именно таким третьим, но не третьим в грехе, а третьим от Бога. Посланником от Господа. Посланником от Господа. Поэтому всегда помни, когда тяжело, когда тяжко, уповай на Бога. Как бы ни было трудно, не теряй надежды. Потому что не всякая печь означает, что Бог тебя оставил. Не всякая буря означает, что Бог замолчал. Не всякая пустыня означает, что теперь все, твой путь уже окончен. И не всякое одиночество означает, что рядом никого нет. Если ты дышишь, если ты живешь, у тебя есть надежда. Что бы ни было, что бы ни происходило, что бы кто ни говорил, но у тебя есть надежда. Если ты живешь, ты дышишь, не дай тьме загасить этот свет надежды. Не дай разорвать эту цепь, где якорь надежды, заброшенный на небеса, держит тебя твердо, в вере, в надежде и божественной любви. И каждый верующий, да скажет,

0: Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях мисс Сиэра Хайт, исполняющая обязанности омбудсмена и ответственная за работников самозастрахованных работодателей в Департаменте труда и промышленности штата Вашингтон. В ходе сегодняшнего интервью Сиэра пользуется устным переводчиком. Клиенты LNI могут получать доступ вне зависимости от языка, на котором они разговаривают, или их иммиграционного статуса.
1: Hello, everyone. Today we have Ms. Sierra Hai, acting ombuds with the Office of the Ombuds for Workers of Self-Insured Employers with the Washington State Department of Labor and Industries. Sierra is using an interpreter for today's interview. LNI customers can access services regardless of the language they speak or their immigration status.
0: Мисс Хайт, что такое управление омбудсмена и как оно работает с Департаментом труда и промышленности штата Вашингтон?
1: Мисс Хайт, what is an ombuds office and how is it aligned with the Department of Labor and Industries?
2: Thank you for asking. An ombuds is a person who investigates and reports on complaints and helps to resolve them.
1: Спасибо за этот вопрос. Омбудсмен – это человек, который расследует отчеты о жалобах и помогает их решать.
2: Though we work closely with labor and industries on behalf of workers, we are an independent office and act as an advocate for injured workers of self-insured employers.
1: Хотя мы тесно работаем с Департаментом труда и промышленности имени работников, мы являемся независимым управлением и выступаем в качестве защитников прав работников, получивших травмы на рабочем месте у самозастрахованных работодателей.
0: Что такое самострахование?
1: What is self-insurance?
2: That is a great question. All employers should be providing workers' compensation insurance, and some employers choose to be self-insured, which means they provide their own workers' compensation insurance.
1: Это очень хороший вопрос. Некоторые работники считают быть самозастрахованными, потому что все работодатели должны предоставлять страховку. Это означает, что они предоставляют свое собственное страхование, компенсации работникам за производственные травмы.
2: LNI still oversees these employers to ensure they are providing appropriate coverage and benefits.
1: LNI все равно осуществляет надзор за этими работодателями, чтобы они гарантированно представляли надлежащее страхование и выплаты.
2: If you are injured or become ill on the job, you may be entitled to workers' compensation, which provides benefits such as medical treatment and partial wage replacement.
1: Если вы получите травму или заболевание на работе, то вы можете иметь право на получение компенсации, которая идет на оплату медицинского лечения и частичное замещение заработной платы.
2: Our office serves as a resource for workers of self-insured employers.
1: Наше управление выступает в качестве ресурса для работников на самозастрахованных работодателей.
2: If you are unsure if your employer is self-insured, you can still reach out to us, and we can provide you with appropriate resources if they are not.
1: Если вы не знаете точно, является ли ваш работодатель самозастрахованным, то вы можете обратиться к нам, и мы предоставим вам соответствующие ресурсы, которые позволят вам определить это.
0: Спасибо большое. А каковы основные обязанности вашего управления?
1: Thank you very much. What is the main responsibility of this office?
2: The main responsibility of the Ombuds office is to advocate for injured workers' rights and work to ensure that they receive appropriate benefits underneath Washington rules and regulations.
1: Основная обязанность управления омбудсмена – это защита прав травмированных работников и контроль за тем, чтобы они получали соответствующие выплаты, гарантированные Вашингтоновскими правилами производственного страхования и законом штата Вашингтон.
2: The Ombuds Office's top priority is to help injured workers of self-insured employers by investigating and resolving all complaints as efficiently and quickly as possible.
1: Важнейшая задача управления омбудсмена – это помочь травмированным работникам самозастрахованных работодателей как можно быстрее и эффективнее получить лечение необходимое и также быстрого расследования и решения жалоб.
0: Чего следует ожидать работникам, когда они обратятся в управление омбудсмена?
1: What can workers expect when they contact the Ombuds Office?
2: When a worker contacts the Ombuds Office for help, we work with them and the involved parties to resolve any issues.
1: Когда работник или работница обращаются в управление омбудсмена за помощью, мы начинаем сотрудничать с ними и с другой стороной, чтобы решить возникающие проблемы.
2: Some of the issues we assist with are lack of communication, delayed benefits, and claim status concerns.
1: Некоторые из проблем, в решении которых мы помогаем, включают в себя недостаток коммуникации, общения, задержку выплаты и также опасения по поводу статуса жалобы.
2: We are a confidential resource, so that means that we will not reach out to other parties to discuss your concerns unless we receive your authorization to do so.
1: Мы храним конфиденциальность работников и не обращаемся к другим сторонам для обсуждения вопросов, пока не получим на это разрешение самого работника.
2: If we are unable to resolve the concerns, we may discuss your concerns with the self-insured section of the Department of Labor and Industries.
1: Если мы не сможем решить вопрос работника, то мы обсудим это с отделом самозастрахованных работодателей при Департаменте труда и промышленности.
0: Большое спасибо за важную информацию. И еще один вопрос. Имеет ли какое-то значение иммиграционный статус для получения этих услуг?
1: Thank you very much for such an important information. Another question. Is immigration status relevant to receive these services?
2: No. Workers are entitled to workers' compensation regardless of immigration status.
1: Нет. Работники имеют право на компенсацию независимо от их иммиграционного статуса.
2: Being undocumented does not exclude a worker from benefits.
1: Не имея правильных документов, не лишает его или ее права на выплаты.
0: Спасибо большое. И последний вопрос. Как травмированные работники могут связаться с вами?
1: Thank you very much. And the last question. How can injured workers communicate with you?
2: To contact the Ombuds Office for help with workers' compensation issues, call our confidential toll-free hotline at 1-888-317-0493.
1: Чтобы связаться с управлением омбудсмена и получить по вопросу компенсации за производственные травмы, звоните на нашу конфиденциальную и бесплатную горячую линию по телефону 1-888-317-0493.
2: Or you can email us at siombuds, that's SIOMBUDS at lni.wa.gov.
1: Также можете написать на адрес электронной почты email siombuds@lni.wa.gov.
2: or you can go to our website at www.lni.wa.gov/ombuds, OMBUDS.
1: Или посетите наш веб-сайт адресу www.lni.wa.gov/ombuds.
2: Free interpreter service is available in multiple languages.
1: Доступны бесплатные услуги устного перевода на нескольких языках.
0: Спасибо большое, Сьерра, за столь полезную информацию для наших радиослушателей. Услышимся в следующий раз.
1: Thank you very much, Сьерра, for such an important information for our community. And we will be talking with you some other time also.
2: Thank you so much for having me here today. I encourage anyone that has concerns or questions to reach out to us. And again, our phone number is 1-888-317-0493.
1: Большое спасибо за то, что вы меня пригласили сюда. И я поощряю любого, у кого есть вопросы по этим вопросам, которые я освещала, пожалуйста, звоните мне по телефону. 1-888-317-0493.
3: The views expressed on this program are those of the hosts, guests, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. Contests are the responsibility of the hosts of this program and not KKNW. This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
4: NBC News Radio, I'm Scott Carr. A report says President Trump intervened to halt aggressions between Iran and Israel because he believes the U.S. is within days of a breakthrough on talks with Iran. The New York Times reports that's what Trump told Israeli Prime Minister Netanyahu in a phone call after Iran and Israel exchanged fire. The Times says Trump told Benjamin Netanyahu the breakthrough involves a long-term nuclear